0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. On the air. Real rock music.
3: Hey.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: По поводу цен, давайте несколько слов буквально. Можно как-то какую-то цифру среднюю, такую по нашему городу любимому, обозначить? Ну, скажем, я не знаю, там 2000 рублей там, в час или там 5, я не знаю.
2: У нас идет от расстояния, да, поэтому я бы не сказал, что в час, потому что одна и та же перевозка в зависимости от времени суток может занять разное количество
1: давайте
2: времени.
1: Какой-нибудь простой пример, просто, чтобы было понятно.
2: Слушайте, средняя стоимость перевозки по городу, она в районе, так скажем, 5500 7000, вот так я скажу. Да, то есть в зависимости от расстояния. Где-то ближе, где-то дальше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные, праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 9 мая – святой для всех борцов с фашизмом праздник окончания Второй мировой войны. Из-за разницы поясов он проходит на день раньше в Западной Европе, поскольку когда германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, в Европе было еще 8 число, а в СССР уже 9. Однако, хотелось бы напомнить, что именно 9 мая, только 1939 года, британский премьер-министр, сэр Уинстон Черчилль, настоял на военном союзе с Россией. Позже, в день нападения фашистской Германии на СССР, он объявил о том, что Британия поддержит СССР в борьбе с нацизмом всеми доступными способами. Черчилль скажет: «Все знают, что не было более последовательного борца с коммунизмом, чем я. Но сейчас нам нужно бороться не с враждебной социально-экономической системой, а с силой, отрицающей основополагающие ценности нашей цивилизации». Вот эти слова стоило бы помнить всем тем, кто пытается поставить знак равенства между Сталинским Советским Союзом и гитлеровской Германией. С праздником! Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Evergreen Classics.

Моторадио. Радио. Жизнь в движении. Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио. Жизнь в движении.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания», которую мы проводим с магазином «Аудиомания», который находится на Марата 40, старое, хорошо знакомое всем меломанам нашего города место в Санкт-Петербурге. И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы, как всегда, поговорим о каких-то новых поступлениях техники, которые, я смотрю, у вас все больше и больше, и много всего интересного такого, какого-то непонятного даже я вижу.
1: Так и есть, да. У нас, конечно, ассортимент прилично увеличился с тех пор, как мы, перестали быть Диезом и стали Аудиоманией. И сегодня я вам расскажу, что конкретно, например, из виниловых проигрывателей можно найти у нас на Марата 40 прямо сейчас. Понятно, что, в принципе, во всей Аудиомании там очень большой выбор. А у нас чуть поменьше, но тоже есть из чего повыбирать. Вот. Ну и, конечно, сегодня обсудим виниловые поступления, раз уж про винил говорим. Хотя у нас они состоялись не только на пластинках, но еще и, конечно, на CD-дисках, и даже что-то из Blu-ray и DVD-дисков подъехало. Большое поступление, наша европейская поставка большая пришла. Ожидается еще одна в ближайшее время. Так что смотрите всю информацию подробную на сайте audiomania.ru. Наш сайт по дискам meloman.spb.ru по-прежнему активен, и там тоже все новинки появляются. Ну, или просто заходите к нам на Марата 40. Ждем каждый день с 10 до 9 вечера, а по выходным с 11 до 9 вечера. Ну, собственно, винил. Мы с тобой любим обсуждать да. винил, да, у нас с тобой раньше такие были чередования, то мы с тобой обсуждаем винил, то какие-то совершенно новые продвинутые технологии. Ну, не будем, что называется, эту традицию оставлять, может быть, в следующий раз с тобой как раз о более продвинутых современных технологиях поговорим, а сегодня о старом добром виниловом проигрывателе, точнее, проигрывателях от разных производителей, которые есть у нас. И я пойду по алфавиту, ну и, конечно, на букву А всем в голову приходит Аудиотехника, один из самых, наверное, известных производителей винила. У нас не очень много вертушек этого производителя. Есть начальная модель от LP60X, и она есть аж в двух цветах, черная и такая gunmetal, так называемая, то есть, ну, такой темно-серебряный цвет. Вот. Это начальная вертушка с очень простым столом, который как раз уместно начать знакомство с прекрасным аналоговым музыкальным миром. Вот. И есть хит продаж, любимая вертушка диджеев с прямым приводом от LP120X. Она стоит 54 990, цена практически не менялась за последние несколько лет. Любима, конечно, она всем современным людям за свой прямой привод. Диджеи любят на ней постретить, что-нибудь еще такое сделать эдакое. В общем, тоже есть наличие. Дальше у нас по алфавиту идет компания Clear Audio. Это знаменитый баварский производитель. Они в сравнении с другими представителями именно в этой отрасли, они достаточно молодые. Но, тем не менее, продукты они делают классные. И сейчас у нас представлено в салоне две модели «Концепт», которая, кстати, эта модель, к сожалению, снимается. Хотя, почему к сожалению? У компании Clear Audio все, что происходит, все, как правило, ведет к лучшему. То есть в ближайшее время должна появиться еще более простая модель. То есть модель концепта, она всегда была начальной. И вот у нас есть концепт MM. И несложно догадаться, что это значит. В комплекте идет MM-головка. И там Tonarm Verify, то есть все детали для данного проигрывателя делает Clear Audio. И сам проигрыватель, и Tonarm, и головку звукоснимателя, то есть целиком, полностью, вот вся их работа, что называется. Вот. И у нас в черном, полностью черном исполнении есть проигрыватель. Он стоит уже значительно, 225 тысяч. И есть версия концепт MC/S. Он черный с деревом. Он, ты, кстати, можешь его увидеть, на стоечке стоит. Красивый такой, светлый,
0: да.
1: Светлый стол. И этот уже более хитрый, так скажем, проигрыватель, потому что головка там уже идет, концепт MC, то есть с подвижной катушкой, и там используется уже тонарм Satisfy, то есть более высокого уровня тонарм от самой же компании Clear Audio. И интересно, что сверху вот это вот черное покрытие, оно вообще сделано из искусственного камня. Вот, поэтому за счет этого стол достаточно тяжелый и минимально резонирует, вибрирует, что, естественно, очень важно для винилового проигрывателя.
0: И при этом очень симпатично выглядит.
1: Да. Ну и стоит, конечно, немало. Сейчас вот по акции его вместо 400 с лишним тысяч можно купить за 319 990. Ну, в общем, на данный момент это у нас самая дорогая вертушка, которая есть в салоне. Не знаю, может быть, скоро что-нибудь еще эдакое привезем. Вот. А еще один немецкий производитель, компания Dual. Между прочим, она вообще с 1900, по-моему, года существует. И компания сначала занималась часовыми механизмами, потом граммофонами. Ну вот, в итоге дожила до сих лет и выпускает изрядное количество очень достойных и качественных виниловых проигрывателей. Собственно, начальная модель CS329 стоит она 60 тысяч рублей. Это полностью автоматическое управление, но есть возможность ручного вмешательства. Вот я недавно тоже общался с клиентами, и кто-то хочет, чтобы виниловый проигрыватель все делал за них сам, а некоторые хотят, нет, я вот хочу сам там дорожку выбрать, куда я хочу поставить иголку. Не надо мне, чтобы за меня все моторчики делали. Вот, вот в этой модели эта возможность предусмотрена. Стол из МДФ, алюминиевый опорный диск, естественно, с резиновым ковриком, чтобы не резонировала пластинка и чтобы ее сберечь. Это обязательно. Головка у этого проигрывателя аудиотехника AT91. Есть у него встроенный, отключаемый, что тоже немаловажно, фонокорректор. И электронное переключение скорости 33 или 45 оборотов в минуту. Следующая модель 429 у нас представлена в двух цветах. Есть черная и есть ореховый. При этом, если черный стоит 96, то ореховый 112 200. Почему-то такая разница, но вот такие нам стоимости поставщик спустил вниз, что называется. Ну и, конечно, ореховый выглядит прям сразу дорого-богато, что называется, в сравнении с обыкновенным черным. В данном случае это пленка под шпон все равно сверху. Объясню потом, почему это важно. Так вот, этот проигрыватель, он тоже автоматический, тоже с возможностью ручного управления, тоже сплошное шасси из МДФ, алюминиевый опорный диск. Но здесь головка уже Ортофон 2M Red, хорошо нам известная, одна из, наверное, самых продаваемых в мире головок. Ну, конечно, аудиотехники 95 продается больше, я так думаю, но она и дешевле, чем 2M Red, поэтому такая вот ситуация получается. Ну, вообще, конечно, неудивительно, что используют Dual Ортофон, благо рядом страны находятся, и Ортофон много для кого свои головки поставляет для многих производителей виниловых проигрывателей. Тоже у него есть встроенный отключаемый фонокорректор. Здесь уже есть три возможности скорости: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. И старшая модель, которая у нас есть из дуала, это 529-й проигрыватель, который тоже у нас представлен в Орехе, но там уже идет прям натуральный шпон. Кстати, да, забыл сказать, что все дуаловские проигрыватели, которые у нас, как, кстати, и Clear Audio, про который мы до этого говорили, они все пасиковые. То есть специальный такой ремешок, который вращает диск. Стол 529-го проигрывателя находится еще на специальных таких резиновых опорах, которые уменьшают всевозможные вибрации. У этого проигрывателя более, так скажем, сложный тонар на прецизионных подшипниках. Алюминиевый диск, естественно, тоже с резиновым ковриком. Те же три варианта переключения скорости. Отключаемый фонокорректор. И вот появляется еще одно новшество. Это Bluetooth-передатчик с поддержкой кодека aptX HD. Головка у этого проигрывателя тоже Ortofon 2M Red. Ну и вот сам стол тоже, напомню, что уже идет из шпона, и выглядит он, конечно, очень красиво. Ну, предлагаю немножко отвлечься и послушать музыку из наших новых поступлений.
0: Тут у нас Тиль Линдеман. Как я понимаю, это сингл, да?
1: Да, полюбил он тоже это
0: Alles
1: дело.
0: Alles under sich, что ли? Я не знаю.
1: Alles under sich. И это можно перевести как «все меняется». При этом на этой пластинке, точно так же, как и на CD-диске, две песни, и они отличаются по длине и даже по названию. То есть, если одна «Alles under sich», то вторая называется «Alles under sich ich nicht», что можно перевести как «все меняется, а я нет». В общем, любопытное творение от Тиля. И на самом деле вышла эта песня 12 декабря 2025 года в преддверии Рождества. И в отличие от «Жести во имя жести», которую творит Тиль Линдеман, тут какая-то больше меланхолии, сентиментальности, ну и определенной иронии. Собственно, песня, одна версия песни утверждает, что все меняется, а другая уточняет, что может быть, но лирический герой не меняется. В общем, слушаем Тиля Линдемана.
2: Jedes Jahr zur selben Zeit, der Weihnachtsmann quält.

0: Продолжается программа «Меломания». Мы проводим ее с магазином «Аудиомания» на «Марата 40». Продолжаем наш разговор о виниловых проигрывателях, которых очень много. Разные цены абсолютно на них, от относительно доступных до совершенно недоступных, на мой взгляд, конечно же. Но я уверена, что раз они есть, значит, кому-то это надо, потому что, ну, выглядят они, во всяком случае, очень солидно. Я думаю, что и звучат так же.
1: Да, и к тому же все они представлены, так скажем, у нас разные подходы к строению виниловых проигрывателей. И каждый может подобрать себе по душе, кому что больше нравится. Вот, например, у нас есть такой проигрыватель от компании FIO, которая больше известна по всяким портативным плеерам, по MP3-плеерам. И вот мы с тобой, по-моему, уже год два, что ли, назад, наверное, как раз обсуждали, когда вот обсуждали эти виниловые проигрыватели, которые выпустила компания FIO. Они выпустили две версии, одна с Bluetooth, другая без. Ну вот у нас есть Bluetooth-ная версия, черный стол, и он весьма интересный. То есть компания тоже решила подойти к вопросу по-своему. И этот проигрыватель, он с полностью автоматическим управлением. Он не подразумевает никакого апгрейда. У него не отключается MM-фонокорректор. Ну, головка там стоит известная тоже, аудиотехника AT3600. Кстати, наверное, вот это все-таки самая продаваемая головка в мире. Она очень много какие виниловые проигрыватели комплектует. И ее достаточно просто поменять, если там сломалась или уже просто давно работает, срок вышел, неплохо было бы поменять. Ну, тут, в принципе, грубо говоря, саму вставку поменять можно, но сделать апгрейд головы или уж тем более поменять тонарм невозможно. Мало того, там даже нет возможности настроить прижимную силу. Подразумевается, что все, как бы вот ты вот достал проигрыватель из коробки, включил и слушаешь, и больше ни о чем не волнуешься. Имеет право на жизнь такой подход, как мне кажется. И получилось очень интересно. Еще у этого стола есть определенные свои такие фишечки. Ну, Bluetooth'ом тут ничем никого не удивишь. То есть Bluetooth-передатчик в нем есть, и можно звук сразу передавать на какую-то либо активную колонку, либо на наушники. Вот. А что у него есть эдакого, так это пульт дистанционного управления. Чего нету ни у кого. Ну, тут как бы, в принципе, отчасти, конечно, напрашивается, потому что, да, все автоматизировано. Но, с другой стороны...
0: Пластинку он не перевернет.
1: Ну, пластинку не перевернет, и трек не переключит.
0: Да, кстати, да. Тоже, да.
1: Вот, но все равно виниловый проигрыватель с пультом дистанционного управления, это, конечно, прикольно. Вот, и очень такой еще интересный эффект у именно Bluetooth-ной модели есть... по-моему, 7 режимов подсветки опорного диска.
0: Ох,
1: да, то есть какая прелесть. Ты слушаешь музыку, и у тебя еще к тому же подсвечивается, да, цветомузыка получается. Кстати, один из производителей, о котором как раз сейчас пойдет речь, только о другой модели, сделал то же самое. Вот, только у них еще диск такой, не знаю, акриловый, не акриловый, не знаю пока деталей спецификации той модели, которую они выпускают. Ну, скоро, думаю, что и нам расскажут, и я потом расскажу. Вот. Речь идет о компании Phase Audio. Это компания, под этим брендом выпускается продукция, разработанная по заказу российской компании, вот так вот скажем, хитро. Так вот, они выпустили этот новый стол, про который я сейчас говорить не буду, потому что я не знаю всех подробностей, а расскажу о том, что к нам как раз буквально вот-вот поступили заново замечательные музыкальные комбайны, скажем так, под названием «Адель», стоимостью, между прочим, всего-навсего 39 990. И есть у нас сейчас аж в трех цветах: это Shadow Black, Siberian White, сибирский белый, и ореховый. Это не просто виниловый проигрыватель. Хотя, кстати, у него фоноковектор отключаемый. То есть он, понятно, что он там есть, вот, но он отключаемый. Но там еще есть встроенный усилитель мощности и встроенные акустические системы от компании JAMA. То есть это все вот. Сразу, как мы на своем, так скажем, профессиональном жаргоне называем такие штуки балалайками.
0: Ну, да, да. Ну и что, зато это сразу понятно всем людям.
1: Да.
0: Что ни к чему, ничего тут больше не надо, никаких дополнительных задач.
1: Да, потому что мы очень часто вот сталкиваемся с тем, что приходят, особенно там молодые люди, говорят, вот я хочу это самое виниловый проигрыватель. А потом оказывается, что нужно еще усилитель, колонки, ну если они не активные, да. Вот, и сразу происходит потеря интереса к этому сложному аналоговому звуку. Вот. А тут недорогой, очень приличный проигрыватель с неплохим звучанием с учетом того, как сделан этот проигрыватель, да, потому что надо понимать, что все равно в одном корпусе сочетание трех разных устройств — это всегда очень большие компромиссы. Ну, там, кстати, сам стол отдельно развязан от нижней секции, где находятся усилители и колонки, для того, чтобы уменьшить влияние, чтобы... Ну, понятно, что колонки, естественно, они выдают звук, происходит вибрация, резонанс, все то, что не должно быть на пластинке, оно все это выдается. Вот. Но при помощи этой конструкции удается это сделать не таким, как бы... Ну, вы вряд ли это услышите, в общем. Вот такая классная штука у нас есть. Дальше мы идем к следующему российскому производителю, который прямо вот свои чертежи, что называется, разрабатывает и высылает в Китай для производства. Это компания Premiera, которая уже несколько лет нас радует всевозможными продуктами. И начинали они как раз, по-моему, если ничего не путают, именно с вертушки Premiera Eco BT или Eco One. То есть, соответственно, как можно догадаться, что, ну, типа One — это первая модель, а BT — это она же только с Bluetooth. Вот. И до сих пор они выпускают эти модели. В свое время Eco BT была самой продаваемой вертушкой в Диезе. Ну вот, не знаю, надо будет посмотреть ради интереса статистику по аудиомании. Думаю, что, конечно, тоже. Она тоже, как минимум, была в лидерах. И сейчас у нас здесь на Марата 40 есть Eco One, самая младшая начальная модель. Она по акции сейчас стоит 16 800. И есть в черном и в белом цвете. Все та же головка аудиотехника AT3600. Две скорости вращения 30 и 45 оборотов. 9-дюймовый тонарм. В общем, хороший, простой в использовании проигрывателя, с которого, опять же, можно начать знакомство с прекрасным виниловым миром. Кстати, по поводу цен я сейчас называю и уточняю, что там на многие аппараты сейчас есть акции. Чтобы не пропустить новые акции, если вдруг я про них не сказал, и вы не услышали это в нашей передаче, подписывайтесь обязательно на соцсети, на всякие каналы связи Аудиомании. Там постоянно проходят всевозможные акции, приглашения на различные мероприятия происходят. Так что следите за новостями и ВКонтакте. Можно просто на рассылку подписаться Аудиомании. В Телеграме все работает, у кого работает Телеграм. Ну и даже, по-моему, в Максе тоже канал создан. Так вот, продолжаем. Соответственно, ЭКБТ сейчас тоже по акции есть. 17 800 черный, 18 800 белый и без акции 23 800 желтый. Желтый виниловый проигрыватель выглядит, конечно, потрясающе. У нас он еще стоит рядом с колонками Davis Acoustics с желтыми кевларовыми динамиками. И выглядят они, конечно, здорово. Ну, понятно, ЭКБТ от Echo One отличается наличием Bluetooth-передатчика, что позволяет сразу передавать звук на Bluetooth-совместимое устройство. Следующая модель по старшинству у премьеры — это Delta. И 25800 сейчас она стоит по акции. Есть у нас и черная, и белая. Там уже идет 9-дюймовый изогнутый тонарм. И там уже картридж идет аудиотехника VM95E. Помимо всего прочего, есть у этой вертушки USB-разъем для оцифровки винила. Ну и, понятно, Bluetooth-передатчик уже по умолчанию присутствует. Еще одна новинка от компании Premiere, которая относительно недавно к нам приехала, пока только в одной вариации, поэтому я только про нее скажу. Эта модель называется Ultra X. Она сейчас по акции стоит 18800. Что это такое? Это в некотором роде улучшенная модель Echo. Там улучшена податливость тонарма, потому что изменили его конструктив. Действительно, к Echo периодически бывали нарекания к тому, что он там очень медленно опускается, что-то такое. Здесь эта проблема устранена. Корпуса белых и черных вертушек, потому что еще, естественно, будут уже ореховые. Вот. Так вот, корпуса белых и черных, они покрашены лаком. И в комплекте идет, ну, такого начального хай-файного уровня сразу межблочный кабель, что тоже приятно. Ну и, конечно, то, что сейчас стало актуально, полностью русифицированный, то бишь название премьера теперь написано кириллицей. Вот. Соответственно, в линейке Ультра, есть еще XL и XXL модели, которые

0: качественными проигрывателями. И у нас есть две недорогие модели. Самый, так скажем, простой, по-моему, даже в принципе на данный момент самый простой проигрыватель Project A1.2 Black Peak It MME. Вот так он называется. В этом названии зашито, что там используется звукосниматель Peak It MME. Это на самом деле специально сделанный для Project аналог одной из моделей Ортофона. Project с Ортофоном всю жизнь постоянно взаимодействовали и вот сделали такие специальные модели именно для Project. Сейчас по акции этот проигрыватель стоит 59 990. Что у него есть? У него есть автоматическое управление воспроизведением пластинки, поэтому для начинающих меломанов это, конечно, приятный бонус. У аппарата сплошное шасси, алюминиевый опорный диск, легкий тонарм, головка уже установлена, как я и говорил, встроенный фонокорректор есть у этого проигрывателя, то есть вот то, так скажем, с чего компания Project считает, нужно начинать прослушивание винила. Крышка в комплекте идет, поэтому больше для него, кроме усилителя и колонок, ничего не надо. Ну, компания Project, она уже, так скажем, во многом, что называется, более такая прям трушная, хай-файная, и она понимает, что все эти вещи все-таки должны быть раздельно. Ну и посложнее проигрыватель есть у нас из самой популярной, наверное, линейки дебют проджектовской. Проигрыватель дебют EVO 2, опять же, с головкой от Ортофона Peak It MM, только уже EVO. Более дорогой, более серьезной головкой. Интересно еще название цвета у данного проигрывателя. Satin Steel Blue. То есть какой-то стальной синий цвет. При этом сатиновый. То есть не блестящий, а такой. Вот. Проигрыватель стоит 85 тысяч. У него тоже пассиковый привод, но полностью ручное управление. Никакой автоматики лишней. Все ручками-ручками. Две скорости вращения. 33 и треть и 45 оборотов в минуту. Алюминиевый опорный диск. Прямой тонарм. 8,6 дюйма из карбона. С интегрированным шеллом. Опять же, в комплекте есть пылезащитная крышка. И приятно, что также в комплекте имеется специальный фонокабель Connected E. Это Project сам их производит. Очень качественный кабель. Ну, приятно, что он уже идет в комплекте к этому проигрывателю. Ну, а теперь музыка.
1: Наконец-то полгилберт. Дождались, да. Виниловая пластинка. Замечательный Пол Гилберт, музыкант группы Мистер Биг, супергитарист. Высокий, с длинными пальцами, веселый парень, который когда-то у нас бывал в студии. И его новый альбом, в котором, кстати говоря, помимо того, что он гитарист, он еще и поет теперь.
0: Да, да. И знаешь, как расшифровывается название?
1: Брок?
0: Брок.
1: Нет.
0: Это Washington's Rules of Civility, ага. То есть правила вежливости Вашингтона. Угу. В общем, забавная идея родилась в голове Гилберта, когда он летел домой с последнего концерта Мистер Биг в токийском Будакане, после которого группа распалась. Угу. Вот. На борту самолета он взял брошюру со 110 правилами поведения, которые в юности переписал Джордж Вашингтон. То есть вообще, как бы эти правила были первоначально переведены французским и иезуитским руководством по этикету в 1595 году. Вот, в общем, такая получилась полуироничная шутка. Понятно, что Вашингтон не автор этих правил, лишь скопировал. Но вот контраст между этикетом 17 века с сырым хард-роком, это, конечно, делает альбом уникальным.
1: Пол Гилберт.

0: Продолжается программа «Меломания», магазин «Аудиомания». Марата 40 находится по-прежнему. Директор магазина Денис Бердиков передо мной. Мы обсуждаем виниловые проигрыватели. Вернее, я слушаю с интересом рассказ Дениса.
1: Самое смешное, что я вообще на самом деле изначально думал про всякие аксессуары виниловые рассказать, потому что у нас тут недавно приехали чемоданчики под винил. Угу. Вот, давно не было, и причем всякие разные теперь есть, поэтому приходите, смотрите, выбирайте на свой вкус, ну или смотрите у нас на сайте audiomania.ru, они тоже все выложены. Как-то я очень так широко мыслью размазался по эфиру, поэтому про следующие модели постараюсь так побыстрее сказать. Тем более, что большинство из этих моделей вы уже знаете, если слушали наши передачи. Естественно, у нас есть в наличии радиотехника Start, но версия, которая без Bluetooth, LP002P, шикарный, на мой взгляд, проигрыватель для начала карьеры меломана, скажем так. Очень интересный стол, отличается от других своих одноклассников конструкции, потому что, во-первых, он на трех опорах всего находится. Некоторые считают это преимуществом, некоторые нет.
0: Да,
1: но мне, конечно, нравится то, что стол, он сразу сам по себе по массе понятно, что он это серьезная вещь. Вот. Ну, масса, в принципе, важна для многой хай-файной техники, ну и, конечно, для винилового проигрывателя, потому что он меньше вибрирует, резонирует, и звук получается чище. Все остальные подробности, если что, смотрите на нашем сайте. Он умеет все, что должен. И у него есть отключаемый встроенный фонокорректор, головка аудиотехника 3600. В общем, полный джентльменский набор начинающего винилового меломана. Недавно подъехали любимые наши тики. Причем есть самый простой, 180BT. А вот дальше, к сожалению, небольшая проблема с поставками случилась у поставщика, поэтому после самой дешевой модели 180, которая сейчас 25 тысяч стоит, идет уже 400-я только модель, 280-го и трешки нету, вот, а 400-я модель уже стоит 74 700. Очень красивый, очень классный стол с пасиком. И еще подороже есть модель TN4D за 88 тысяч. Это редкость в каталоге компании TIC. Это проигрыватель с прямым приводом. Он тоже, конечно, очень классный. У него головка звукоснимателя Sumico Oyster. У него S-образный тонарм, разработанный совместно с компанией SAIC. В общем, очень красивый, хороший, качественный проигрыватель уже для тех, кто занялся винилом всерьез и надолго. Ну и, конечно, наши эксклюзивные проигрыватели, которые есть в наличии, и особенно в салонах в компании Audiomania, это проигрыватели от компании Technix. Модели помладше, SL1210 MK7. Уже седьмое поколение. Ничего себе, сколько выпустили они виниловых проигрывателей. Стоит она немало, 159 990. И Technix, конечно, отличается всегда тем, что у них как раз модели с прямым приводом, любимые диджеями. Ну, вот конкретно, конечно, вот эта модель, у которой еще есть специальная такая функция под названием Pitch Control. То есть это плавное изменение скорости вращения диска. И есть у нас более старшая модель SL1500C в трех цветах аж. Черный, серебристый и белый. 179 990 он стоит. Тоже проигрыватель с прямым приводом, со встроенным MM-фонокорректором, звукоснимателем Ortofon 2M Red, S-образным тонармом 9-дюймовым. Стол у этого проигрывателя достаточно массивный, он специальным образом армирован, поэтому меньше, опять же, вибраций, резонансов, для того, чтобы не страдала наша музыка. Электронная регулировка скорости, три варианта оборотов в минуту, 33, 45, 78, и функция автоматического подъема тонарма. Вот. Такие у нас шикарные есть проигрыватели в наличии. Еще пару моделей я даже опустил за кадром. И это все можно увидеть у нас на Марата 40. Поэтому приходите к нам. Если к нам прийти не получается, то смотрите все на сайте audiomania.ru. Ну, также смотрите, каталоги теперь уже там оперативно пополняются по виниловым пластинкам и по CD-дискам. И у нас еще последняя композиция на очереди от группы Lamb of God.
0: Содержит ненормативную лексику.
1: Ну, так бывает, потому что это же все-таки американская хэви-металлическая группа из Ричмонда, штат Вирджиния. Альбом называется Into Oblivion, то есть в небытие или в забвении. Название созвучно с тематикой песен. Речь идет о мире, который, по мнению группы, движется к небытию. Отсюда агрессия. Ну, вот все, что нужно хэви-металу, есть в этом альбоме.
0: Ну что ж, тогда на сегодня все. Денис, большое тебе спасибо за рассказ. Сегодня у нас был большой обзор виниловых проигрывателей. И виниловая музыка. Музыка с винила звучит в нашем эфире. На сегодня все. Это была программа «Меломания». Денис Бердиков, директор магазина «Аудиомания». И до встречи в эфире.
1: Спасибо за внимание и до скорой встречи.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. Предстоящие выходные, праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Music of your choice.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 9 мая – святой для всех борцов с фашизмом праздник окончания Второй мировой войны. Из-за разницы поясов он проходит на день раньше в Западной Европе, поскольку когда германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, в Европе было еще 8 число, а в СССР уже 9. Однако, хотелось бы напомнить, что именно 9 мая, только 1939 года, британский премьер-министр, сэр Уинстон Черчилль, настоял на военном союзе с Россией. Позже, в день нападения фашистской Германии на СССР, он объявил о том, что Британия поддержит СССР в борьбе с нацизмом всеми доступными способами. Черчилль скажет: «Все знают, что не было более последовательного борца с коммунизмом, чем я. Но сейчас нам нужно бороться не с враждебной социально-экономической системой, а с силой, отрицающей основополагающие ценности нашей цивилизации». Вот эти слова стоило бы помнить всем тем, кто пытается поставить знак равенства между Сталинским Советским Союзом и гитлеровской Германией. С праздником! Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Мода радио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции напоминает, с наступлением мотосезона призываем автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, чаще смотреть в зеркала, с уважением относиться к мотоциклистам. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Music of your choice.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Но есть такой флёр такой небольшой, что я думаю, что это вытекает из того, что вы забрендированы здорово. Ну вот публика, может быть, кто смотрел предыдущие эфиры, видели замечательную Виолетту, жену Константина, очень красивая женщина. Она дизайнер, она нарисовала вот этот вот, то, что у вас на груди, вот эту точку Б. И
2: вот этого человека,
1: брелоки, да. И, может быть, это как-то, знаете, люди думают, нифига себе, у них там автобус такой красивый, там раскрашенный, и они ходят все в футболках, кепках там, во всем таком бренде, наверное, вложили кучу денег, значит, будут на мне любимым это все дело.
2: Ну, то, что все забрендировано, красиво и так далее, это безусловно, да, в этом была цель, потому что это привлекает внимание клиента, да, люди обращают внимание на фургон, смотрят, что это, видят, ага, мотоэвакуация, может, сегодня это не надо, завтра это может понадобиться, там, что-то куда-то перевезти. То, если возвращаться к вопросу, что многие считают, что мы не бюджетные, я повторюсь, с точки зрения вложений, безусловно, вложения в наши фургоны, они достаточно колоссальные. Но тут я бы сделал акцент не на внешнем виде, а на внутреннем обустройстве. То есть мы акцент делали и делаем до сих пор на том, чтобы перевозка техники наших клиентов проходила в максимально безопасных и надежных условиях.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б».
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня –

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Наступает минута молчания.

0: вечная память жертвам Великой Отечественной войны.
1: В 7 часов вечера в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 9 мая – святой для всех борцов с фашизмом праздник окончания Второй мировой войны. Из-за разницы поясов он проходит на день раньше в Западной Европе, поскольку когда германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, в Европе было еще 8 число, а в СССР уже 9. Однако, хотелось бы напомнить, что именно 9 мая, только 1939 года, британский премьер-министр, сэр Уинстон Черчилль, настаивал на военном союзе с Россией. Позже, в день нападения фашистской Германии на союз с Россией. Позже, в день нападения фашистской Германии на СССР, он объявил о том, что Британия поддержит СССР в борьбе с нацизмом.

0: Группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. Предстоящие выходные, праздничные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. St. Petersburg.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет
2: «Высшая лига. Антология мирового рока».
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 4 мая 2026 года. Остался позади 1 мая. И вот уже последний, будем надеяться, привет от зимы конца апреля также остался позади. Природа окончательно начала оживать и радует нас многообразием своих прелестей. На улицах городов снова появилось несметное количество байкеров, и это накладывает дополнительную ответственность на всех участников дорожного движения. В общем, все заняты своим делом. Пора бы и нам с вами заняться своим. Мы переносимся прямиком в год 1978. Именно в этом году был издан альбом «Power Age».

После того, как австралийская группа AC/DC наглядно продемонстрировала альбом Let There Be Rock, что ее энергетики и прямолинейности даже в студийной записи хватило бы на десяток иных модных панк-роковых работ, и по меткому выражению кого-то из британских журналистов, цитата, «Бон Скотт своей вокальной подачей и сценическим образом превосходит сразу всех панк-звезд этого года», конец цитаты. После всего этого музыкантам захотелось музыки более сложной и одновременно откровенно нацеленной на коммерческий успех. Ну, конечно же, в их собственном понимании. Результатом стал Power Age. Главный, если можно так выразиться, мифологический альбом AC/DC за всю ее историю. По словам гитариста группы Энгуса Янга, цитата, «С подачи моего старшего брата и нашего сопродюсера Джорджа Янга мы стали записывать альбом с нашим совершенно естественным звучанием. Вот так, как будто мы сочинили эти песни несколько лет назад. И на концертах играем их столько же». Конец цитаты. А бывший менеджер группы Майкл Браунинг вспоминает, что Power Age стал следствием идеи ритм-гитариста и фактического лидера AC/DC Малькольма Янга создать такую работу, где бы главную роль играла музыкальность материала и технические данные инструменталистов, а вовсе не голая энергетика или лихие тексты и дикая подача их Боном Скоттом. Но подобные идеи появились не на пустом месте. Прежде всего, и Малькому, и Энгусу и вправду хотелось одновременно добиться более взрослого рок-звучания квинтета. Плюс было необходимо лавировать между собственными пожеланиями и строгими указаниями фирмы-издателя Atlantic Recordings. Как мы помним, ни одна из работ AC/DC к тому моменту не попала в США даже в топ-100 альбомных чартов. Да и на радио их песен за океаном было не сыскать. А одно непосредственно было связано с другим. Представители издателей прямо-таки давили на группу с требованием заменить Бона Скотта и найти на его место певца попрофессиональнее, поскольку голос Бона не соответствовал именно коммерческим стандартам североамериканского музыкального FM-радио. Самое удивительное, что и братья Янги начали склоняться к идее изгнания Бона из группы. В первую очередь, здесь имели значение ни в коем случае не музыкальные, но организационные моменты. По воспоминаниям бывшего бас-гитариста AC/DC Марка Эванса, цитата, «Бон был сосредоточен всех беспорядков в наших концертных турах 1976 и 1977 годов. Если что-то не случалось непосредственно с ним самим, то его поведение становилось причиной конфликтов музыкантов и менеджмента с промоутерами и просто местной публики». Конец цитаты. Поэтому Марк со спокойной совестью отправился на собрание группы 3 мая 1977 года, посвященное разбору только что окончившегося европейского турне из 12 концертов. Он думал, что на этом собрании как раз уволят Бона. Каково же было удивление Марка, когда именно ему сообщили, что в его услугах AC/DC больше не нуждается. Причинами были названы, цитата, «противопоставление себя коллективу, неумение и нежелание исполнять партии бэк-вокала и мельком не самая лучшая фотогеничность». Марк объясняет свое увольнение так, еще одна цитата. «В какой-то момент Малькольм и в особенности Энгус решили, что я не стопроцентно предан музыкальным идеалам AC/DC. Но я был очень удивлен, что ко мне вообще выдвигаются претензии такого рода, и пытался все свести к шуткам. Однако Энгусу было не до шуток. Он решил, что я его злобно подкалываю, и вот результат». Конец цитаты. Однако вернемся к альбому. Следующей песней, которая с него прозвучит в нашем эфире, является «Gimme Bullets».

Братья Янги хотели заполучить состав действительно высокопрофессионального музыканта и сперва рассматривали очень странную для группы кандидатуру. Бывшего бас-гитариста группы Manfred Mann's Earth Band Колина Паттендена. Но посчитали, что тот слишком стар, а было старине Колина в тот момент аж целых 30 лет. Также они посчитали, что у него не совсем подходящий имидж, а именно темные очки и псевдо-ковбойская шляпа на сцене. В результате новым музыкантом AC/DC стал 28-летний, ну не сказать, чтобы сильно моложе, и отлично выглядевший Клифф Уильямс, сделав себе кое-какое имя на британской сцене участием в полупрогрессивной группе Home вместе с будущим гитаристом Wishbone Ash Лори Уайсфилдом, а затем в прямолинейном рок-составе под названием Bandit. В июле музыканты приступили к написанию и отработке песен для нового альбома. А в январе уже 1978 года началась его запись, опять-таки с Джорджем Янгом и Гарри Вандой в качестве продюсеров. Планировалось, что альбом будет записан в студии Albert в Сиднее, то бишь в Австралии, за 3 недели. Бюджет записи был невелик, но когда Джордж Янг узрел, что у AC/DC получается действительно серьезная работа, то решил семейным образом не обращать внимания на расходы. В результате альбом Powerage записывался почти 8 недель, что тогда для группы было крайне нетипично. Но это долгое пребывание в студии и тщательная отработка материала принесла должные плоды. Альбом может рассматриваться не только как лучшая в истории продюсерская рок-работа тандема Ванда Янг, но и сверхважный альбом для самих музыкантов AC/DC. И если предыдущий альбом Let There Be Rock 77 года стал эталоном студийной энергетики группы, то альбом Powerage оказался стандартом последующих работ коллектива именно в продюсерском смысле. Поэтому совершенно не случайно высказывание продюсера Марка Оллиса, бывшего на записи Powerage звукорежиссером, цитата: «Этот альбом AC/DC в определенном смысле их «Сержант Пеппер». Ну, имеется в виду отсылка на альбом «Сержант Пеппер» группы Beatles. Что ж, время вернуться к трек-листу альбома. На очереди песня «Sin City» или «Город грехов».

0: Моторадио.
1: Ladders and snakes. Ladders give. Snakes take.

Мощный и одновременно очень сухой звук продемонстрирован на альбоме Powerage, с той поры визитная карточка AC/DC, идеально подходящая к концепции использования Марком Энгусом гитар безо всяких обработок, только с чистым перегрузом усилителей. Продемонстрированная на альбоме динамика звучания оказалась чуть ли не важнее песенного материала. Вряд ли кто-то будет спорить, что из собственно альбомных треков стопроцентными хитами со временем стали только два номера. Взрывной «Riff-Raff» — эта песня прозвучит в конце нашей радиопередачи, и уже прозвучавший у нас сегодня в эфире размеренный трек «Sin City». Ну а любимый многими «Rock'n'Roll Damnation» — это, строго говоря, постальбомный сингл. Сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что после выхода первого тиража альбома в Великобритании издатели просто ультимативно потребовали от музыкантов вменяемого хит-сингла, каким и стал в пожарном порядке написанный и записанный Rock'n'Roll Damnation. Неудивительно, что этот трек музыканты тихо возненавидели, а весь прочий материал Powerage, кроме Sin City, в австралийском и американском изданиях оказался перемикширован, и именно в таком виде попал на все CD-издания. К плюсам альбома надо отнести и прорезавшийся в голосе Бона Скотта неожиданный драматизм, а также неожиданную для него серьезность текстов и полное отсутствие там сексуальной тематики и подтекста. Примечательно, что альбом, закрывший студийную страницу сотрудничества AC/DC с домашними продюсерами, оказался образцом для последующих творений группы, записывавшихся с будущими или уже состоявшимися мировыми величинами за пультом. А еще лучше о месте Powerage в каталоге группы сообщает тот факт, что группы, пытающиеся воспроизвести дух и стилистику AC/DC, будь то такие команды, как Dirty Looks, Rhino Bucket или наиболее известные Airborne, эти группы вечно пытались и пытаются записать альбом, вовсе не похожий на сверхпопулярный Back in Black 80-го года. Но как раз на некую гипотетическую работу, музыкально сочетающую в себе жесткость Powerage и коммерческую доступность Highway to Hell альбома 79-го года. Хотя бы один этот факт указывает на важность не самого популярного у рядового слушателя альбома AC/DC в каталоге группы. На этой точке своего существования группа вплотную подошла, пожалуй, к самому важному периоду своей истории. И последующие года 4 станут судьбоносными в ее истории. Однако об этом в наших следующих передачах. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best